0: رادیو توجیکستان رو در شهر کلوب روی موجی 152 FM می توانید بشنوید.
1: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Файду Мукими с выпуском новостей дня «Таджикистана мира» в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Таджикистане зарегистрировали 741 случай чрезвычайных ситуаций природного характера. Душанбе пройдут Дни культуры городов и районов республики. В Международном университете иностранных языков Таджикистана открылась международная летняя школа. Луи Виттон создал эксклюзивный кейс для Кубка мира FIFA 26 года. Перейдем к основным новостям. В первом полугодии 26 года в Таджикистане зарегистрирован 741 случай чрезвычайных ситуаций природного характера. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан Раджабалей Рахмон Али. В их числе 123 сильных явления, 11 случаев сильных дождей, 508 сходов снежных лавин, 4 случая повышения уровня воды, 27 камнепадов, 26 землетрясений, 10 оползней, 27 случаев сильного ветра, 1 случай грозы и 4 случая обильного снегопада, сообщил Раджабали Рахмон Али. Наибольшее негативное воздействие на население и экономику страны оказали сильные потоки, сходы снежных лавин и сильный ветер. В 28 случаях зарегистрирован экономический ущерб на общую сумму 52 827 тысяч самани. В результате природных происшествий погибли 12 граждан республики, 7 человек в результате сильных потоков, 1 в Турсунзаде, 3 в Куляби, 2 в районе Шамсидин-Шухин и 1 в районе Пянш. 2 человека погибли в результате схода снежных лавин в Арзобском районе, 1 в результате камнепада в Рушанском районе, 1 человек в результате оползня в городе Пинджикенте и 1 человек в результате сильного ветра в районе Сино города Душанбе. 18-19 июля в рамках празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в культурно-развлекательных парках города Душанбе пройдут Дни культуры городов Куляб, Худжанд, Леваканд, а также районов Абдурахмана Джами, Сафарбат и Тимур-Малик. Как сообщили в Министерстве культуры Республики Таджикистан, 18 июля в детском парке состоится День культуры района Абдурахмана Джами, а в Центральном парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фирдауси – День культуры города Куляба, а в парке культуры и отдыха Кули-Джаванон или Молодежное озеро пройдет День культуры Зефарабадского района. Кроме того, 19 июля в парке Ирам пройдет День культуры Тимур-Маликского района, а в парке культуры и отдыха имени Садриддина Ани пройдет День культуры города Худжанда, в парке культуры и отдыха Кули-Джаванон – День культуры города Леваканта. Для посетителей будут организованы выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных ремесел, национальных блюд, а также насыщенные культурно-развлекательные программы. В Международном университете иностранных языков Таджикистана имени Сутима Лузода начала работу Международная летняя школа «Таджикский язык, литература и культура». Как сообщили в университете, в этом году в работе летней школы принимает участие 11 слушателей из 4 стран мира. В их числе 7 представителей Республики Корея, 2 Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 1 Российской Федерации и 1 Итальянской Республики. Они прибыли в Душанбе для изучения таджикского языка, литературы, национальной культуры, а также древней таджикской письменности. В рамках программы первого дня участники посетили Национальную библиотеку Таджикистана и парк имени Абу-Абдулла Рудаки, где познакомились с историей, литературой и богатым культурным наследием таджикского народа. Согласно программе летней школы, в последующие дни для участников будут организованы теоретические и практические занятия, культурно-просветительские мероприятия, встречи с учеными и писателями, а также знакомительные поездки к историко-культурным достопримечательностям города Душанбе, Пинджикента и Худжанда, включая исторический памятник Чильдухторон. В первом полугодии текущего года Национальная академия наук Таджикистана подписала 27 документов о сотрудничестве с научными учреждениями и организациями 12 зарубежных государств. Об этом 15 июля на пресс-конференции сообщил президент Национальной академии наук Таджикистана Кобильджон Хушвахзода. Подписанные документы включают 5 соглашений о сотрудничестве, 5 договоров о сотрудничестве и 17 меморандумов о взаимопонимании. Кобильджон Хушвахзода отметил, что еще 18 документов о сотрудничестве находятся на стадии рассмотрения и подготовки к подписанию. Одним из важнейших достижений отчетного периода стало избрание 20 ученых Таджикистана членами-корреспондентами Азиатской академии наук, что является признанием научных достижений таджикских ученых на международном уровне. первом полугодии 2026 года в целях содействия совершенствованию законодательства Республики Таджикистан в области прав человека органами уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан изучены проекты 37 нормативных правовых актов и представлены по ним свои заключения. Об этом в ходе пресс-конференции представителям средств массовой информации сообщил уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан Умед Бабузуда. Также в первом полугодии 2026 года уполномоченный по правам человека расширил сотрудничество с государственными органами, международными организациями, дипломатическими представительствами, национальными институтами по правам человека и другими партнерами по развитию в сфере защиты и продвижения прав человека. Господин Умед Бабузуда отметил, что в целях укрепления конструктивного диалога и выполнения международных обязательств Республики Таджикистан были реализованы важные международные мероприятия. За первое полугодие 2026 года Агентством лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан созданы и восстановлены леса на общей площади 3298 гектаров. Об этом сообщили в агентстве. За отчетный период леса созданы на площади 1230 гектаров, восстановлены на 1874 гектаров. Кроме того, на 193,5 гектара посажены дубы, фисташки, грецкий орех и другие деревья. Отмечено, что в системе лесного хозяйства страны действуют 5 государственных унитарных предприятий по выращиванию саженцев, 1 экспериментально-производственная зона и 42 малых питомника при государственных лесохозяйственных учреждениях. Для увеличения производства посадочного материала в 2026 году в 34 государственных лесохозяйственных учреждениях планируется создать новые питомники на площади 40 гектаров. В целом, государственная программа предусматривает создание новых питомников общей площадью 78 гектара в 2025-2026 годах. Перейдем к зарубежным новостям. Французский дом Луи Виттон представил дорожный сундук для транспортировки и демонстрации главного трофея чемпионата мира по футболу 26 года. Компания названа официальным поставщиком и лицензиатом бренда Кубка мира FIFA 26 года, представив официальный эксклюзивный сундук, предназначенный для перевозки и демонстрации самого узнаваемого трофея в спорте. Луи Виттон создает подобный кейс для каждого турнира, начиная с 2010 года. Об этом сообщено на сайте FIFA. Сундук полностью изготовлен вручную в Анере-Сюр-Сен, историческом пригороде Парижа, где расположены мастерские дома, работающие с 19 века. Корпус обтянут фирменный монограммный конвой, углы и замки выполнены из позолоченной латуни, отсылка к сундукам бренда эпохи 1860-х годов. Кожаная окантоновка люзин проходит по краям изделия. Фасад украшает крупно нарисованная вручную золотая буква V, несущая двойной смысл – Victory и Viton. Внутренняя отделка выполнена из светло-бежевой кожи, а на крыше размещена памятная нашивка с логотипом коллаборации Louis Vuitton и FIFA. По традиции, сундук с Кубком мира вынесут на поле во время финала чемпионата мира по футболу в сопровождении амбассадора Louis Vuitton и легенды FIFA. Этот протокол сохраняется, начиная с 2010 года. Каспийское море продолжает стремительно мелеть. К такому неутешительному выводу пришли ученые Института океанологии Российской академии наук после анализа данных за последние почти 30 лет. По результатам огашенного исследования с 1996 по 2025 год площадь водной поверхности Каспия сократилась на 7,5%. Это примерно 28,6 тысячи квадратных километров, территория сопоставимая по площади с Албанией. Специалисты подчеркивают, что уровень Каспийского моря снижается с 1995 года. В среднем за этот период море потеряло почти 3 метра глубины, отмечается в издании. Ведущий автор исследования Андрей Костяной в разговоре с изданием РИА Новости уточнил, что процесс не только не замедляется, но и ускоряется. Если в 2005-2019 годах уровень моря снижался в среднем на 8,2 см в год, то в 2020-2024 годах скорость выросла почти втрое, до 22,7 см в год. Согласно прогнозам ученых, к концу 21 века уровень Каспийского моря может опуститься еще на 2-21 метр. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.
3: Касе шуд сахиби руди хорошан, насиби у бигардад шухрату шан, зи обаш обруи тоза ёбад, замини у номуи тоза ёбад.

пока. Кажется, нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым.